Я у них история гай, класски главой дай, Дуги рака аюкун, лифу лагпамина. Сахи мун история, ди лям ку гасаба, ки дили ку густу.